0: FM yinası mek yevmek.
1: Пётр Ильич Чайковский. Вариаціонер рококо.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Sergey Prokofyev, концерт Джутакиев Новогахмби Хамар, Хамар Мек, Ре Мажор, Опус 19, которым Рубен Агаруняна, Еврозастани филармоник Новогахумба, дирижер Самуэль Фридман.

Добрый молодец озирается кругом. Все тихо. Он подходит к окну и дает условный сигнал. Вот так.

Кто хочет, приходи, рада служить нашим снадобьям. Теперь понашептать, так и дело с концом. А кто выпьет, тому худо. Чтоб не спалось ему и не елося. Чтоб черная немочь его, как осину горькую, скоробила. Чтоб сухота, как могильный червь, источила его

как голодный пес, чтоб сестрицы мои поплясали и потешились над его могилою, повалялись, покатались на его белых косточках. Чур!